夜晚个地的烈王来日和我心за рок шиаркен баву бра куштен хушку дайк врен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванен курдустан